0: красиво, конечно, но
1: Я к вам до ламазия. Маграм вершунка.
2: Гербиан Сапасур, Майами.
1: Састумро сетай.